нужно кровь за пари сет. Чека, а не отребудемо. Чека, овину, трупа, трип. Тот и тот друг выпала, да.